Я попал не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем, боже мой? Кто же?

0: пустой вокзал.
1: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
2: И море отличной музыки.
3: Включайся
4: на 104 FM.

0: отпуск.
1: А лето уже с тобой.
2: Лето твоей свободы.
1: На местном радио.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах. Мне срывают крышу мысли, прыгнем в авиарежим. Все, что парит, это мы потом решим.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом, рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони, расходятся наши пути. Ночное такси, аэропорт, забудь и прости.

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Джеланд представил новый кроссовер J7. Это вторая модель новой российской марки. Собирают машины в Ленинградской области. Джеланд J7 построен на базе JQ. Машина подходит в качестве семейного автомобиля и для дальних поездок. Сроки начала продаж пока неизвестны. Цена ожидается от 2 700 000 до 3 миллионов рублей. BLG X50 Plus получит мультимедийную систему белорусского производства. Разработка крупнейшего белорусского производителя электроники «Горизонта». Тестировать систему начнут скоро, а серийное производство стартует в следующем году. Напомним, сейчас BLG оснащается китайской мультимедийной системой. Nordcross выпустит в России новую модель – крупный гибридный кроссовер премиум-класса с мощностью около 800 лошадиных сил. Еще один конкурент – LEL9. Цена ожидается в районе 9 миллионов. Под маркой Nordcross в России продают машины китайской марки Lynk & Co. Это бренд высокотехнологичных моделей от концерна «Geely». Недавно в России стартовали продажи обновленных Havail F7 и F7X. Машины стали мощнее и заметно комфортнее. В салоне мультимедийка с более крупным экраном. Читаемость шрифтов улучшилась. Есть беспроводная зарядка. Руль регулируется по вылету, а у водительского сиденья появился поясничный упор. В топовых версиях электрорегулировки сидений. Подробнее о новых Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «На розовой стороне». Стилисты назвали трендовую замену классическим голубым джинсам на это лето. В текущем сезоне лучше отдавать предпочтение цветным джинсам, а не устаревшим голубым, уверены эксперты. При этом самыми актуальными они называют розовые брюки из денима, те, что были очень популярны в 80-х. Сочетать же их лучше всего с рубашками, с лонгсливами и футболками в тон, либо с верхом черного цвета. Стильные розовые джинсы уже появились в ассортименте многих брендов, в том числе масс-маркета. Голубые джинсы – это, конечно, классика, в целом она никуда не выходит из моды, но почему бы не привнести в свой стиль что-то более яркое, предлагают эксперты. Вдохновиться на создание своего практичного и эффектного образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни, по доступным ценам. Джинсы, пожалуй, самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление и летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique», широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» новое поступление обуви, летние коллекции модного итальянского бренда «Regina». В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
5: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
6: ИП «Богданов Андрей Олегович», ОГРН, П-304-100-3300.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Лето, лето, лето на твоей волне.
8: Включай лето
9: вместе с любимым радио. 100 и

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
3: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
2: Внимание! Правильный ответ.
4: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2020 года.
6: Вот это CityLink!
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих.
7: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
8: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
9: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да, разошлись пути, каждый сам по себе. Да, разошлись пути.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

демонов в гостях. Я вспомню о тебе и вспомню о страстях, как не пошел ко дну и как нашел одну. Тебя им покажу и тихо так скажу.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.
1: На твоем сердце, на твоем сердце.

большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. В ТКОМ «Сервис» на постоянную работу требуются энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5.

0: через два. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня. Компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921 010 58 27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42.
1: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 344-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето!

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света на местном радио.
2: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: До чего дошел прогресс? Теперь, придя на рыбалку, можно сразу проверить, а есть ли вообще здесь рыба. Речь идет о видеоудочке. Тонкий, как леска, электрический кабель наматывается на катушку и подключается к экрану, закрепленному на специальном удилище длиной 2 метра 70 сантиметров. Ввиду некоторых особенностей работы катушки и крепления кабеля, удилище необходимо купить сразу с камерой. Кабель выдерживает нагрузку до 40 килограммов. Весит камера всего 12 граммов, она же выполняет и роль грузила. В набор входит поплавок, способный удерживать камеру на определенной глубине. Он легко крепится к проводу в любом месте и снимается при окончании использования видеорыбалки. Для драйва можно закрепить перед камерой крючок с наживкой. Кино работает от встроенного аккумулятора, которого при полной зарядке хватает до 7 часов работы. При необходимости можно запитаться во время рыбалки от любого внешнего USB аккумулятора. Длина провода 15-25 метров. Для тех, кто дружит с компьютером, увлекательной функцией видеоудочки будет видеозапись происходящего под водой. Моменты с рыбой можно легко найти, вырезать и поделиться ими с друзьями. Теперь-то уж вам не придется разводить руки, показывая размер пойманной рыбы.
3: Ух, хорошо.
2: Немного об обратной стороне запрета спиннинга. На одном из забугорных европейских озер судак длиной 70 сантиметров и весом 8 килограммов атаковал двух купальщиков, нанеся им 10-сантиметровые раны. Их отправили в больницу. Но местный полицейский доблестно этого злобного судака изловил, приготовил и угостил пострадавших туристов. Ну, типа компенсировал неудобства. Но надо заметить, что бедный судак пострадал за свою самоотверженность. Ведь в это весеннее время он наверняка охранял гнездо с икрой. В такие периоды его отличают отвага и повышенная агрессивность к потенциальным обидчикам. Так что восхищаться поступком полицейского вроде и стоит, но ведь судак, как настоящий отец, защищал потомство от нетрезвых любителей водных процедур и погиб, даже не превысив пределов необходимой самообороны. На сегодня все. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.
4: Небо застелило белым парусом, волны подпевали нашим голосам. Помню, как обнял тебя в первый раз. И

говоришь о любви, холодно, дик. Глупо, наигранно, так, грубо, но тихо. Я будто поверю тебе и не замечу, что с каждой секундой мы дальше становимся словно на вечность. Время покажет, кто временный, а кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

Если бы время назад, честно не знаю. Ты думала, это прогулка по раю, не просто по краю. Чувства сменились на злость, потом равнодушие. Трудно дышать, ты плюс я равно удушье. Стены предательски давят, играется память, А тут мы смеялись, а тут мы стоп, надо оставить. Хватит, устал я.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Ситуацию с топливом обсудили в правительстве России. Владимир Путин во время совещания сообщил, что сегодня на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние сроки. В июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Правительство создало специальный штаб по ситуации с топливом, который работает в круглосуточном режиме. А тем временем появилась интерактивная карта АЗС России, которая показывает, где, в том числе и в Карелии, есть бензин. В сложившейся ситуации водители сами помогают друг другу, создавая чаты, где обмениваются информацией. В России создали интерактивную карту, по которой можно посмотреть, где есть бензин на заправке в вашем регионе. Также на сайте указывается, есть очередь или нет. Однако внимание водителей обращает, что сайт создан на основе пользовательских данных, а не официальных. Трое карельских бойцов СВО возвращены из плена. В пятницу из плена были возвращены 160 российских военнослужащих. Среди спасенных трое жителей Карелии. Об этом сообщил омбудсмен республики Дмитрий Егоров. Сейчас они находятся на территории республики Беларусь. Им оказывается вся необходимая помощь. Уже связались с родственниками, которые подтвердили эту информацию. Россияне с 1 июля начнут получать пособия без заявлений. Социальный фонд начнет рассчитывать отдельные выплаты напрямую по данным индивидуального лицевого счета россиян, исключая необходимость запроса сведений у работодателя. Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о выплатах по больничным листам, пособиях по беременности и родам, ежемесячных пособиях по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также о единовременном пособии при рождении ребенка. Фонд будет рассчитывать выплаты на основе данных, которые уже хранятся на индивидуальном лицевом счете россиянина. Социальный фонд обратится к работодателю в том случае, если в системе обнаружится нехватка каких-либо сведений. Мера направлена на упрощение взаимодействия граждан с ведомством за счет проактивного использования уже имеющихся в системе данных. Сегодня в Костомукше перекроют улицу. По информации администрации Костомукши, с сегодняшнего дня часть тротуара улицы Антиканина от перекрестка с улицы Ленина до Додо Пиццы будет закрыта в связи с проведением ремонтных работ. Ограничение будет действовать до окончания производства работ. Жителям предлагают планировать свой маршрут заранее. 4 школьника из Карелии сдали биологию на 100 баллов. Так, в числе выпускников, набравших наивысший балл, стала костомукшанка Анастасия Королева из школы номер 3. Для Анастасии это второй высший результат. Ранее она набрала также 100 баллов по химии. В Костомукше будет новый скейт-парк. Его возведут на уже существующей площадке в районе спорткомплекса «Гипроруда». Решение об этом было принято в конце недели на встрече руководства города, генерального директора карельского АКДШ Максима Воробьева, активной молодежи и вице-премьера правительства Карелии, куратора Костомукского округа Ларисы Подсадник. Об этом пишет 64-я параллель. Общая сумма работ – порядка 13 миллионов рублей. Монтаж первого модуля запланирован на август. Сюда приедут подрядчики, которые делают скейт-парки по всей стране и уже на месте определяться, какие именно элементы нужны в первую очередь. Лариса Подсадник уточнила, что это только первый этап работ. В будущем скейт-парк будет прирастать новыми модулями. Скейтбордист Максим Потанин, который давно уже продвигает идею создания скейт-парка в нашем городе, возглавит инициативную группу ребят, которые увлекаются катанием на скейтбордах и самокатах. Доверенным лицом, куратором, ответственным за взаимодействие с молодежью и подрядчиком, выбрали директор спортивной школы Виктора Пронько. Вызов Леменкянина принят. Одним из центральных событий фестиваля «День молодежи» в Костомукше стал вызов Леменкянина – спортивно-развлекательная гонка по мотивам корейского эпоса «Калевала». Это проект, один из победителей грантового конкурса «Творчество регионов» благотворительного фонда «Доброта Севера» и при поддержке компании «Северсталь». Участники должны были приготовить костюм, связанный с «Калевалой», чтобы отправиться в плавание. На старт вышли 9 смельчаков, среди которых двукратная олимпийская чемпионка. чемпионка Анна Багалий. В состязаниях нужно было не только быстрее всех преодолеть дистанцию, но и продемонстрировать свою меткость. В середине пути участников ждала остановка на стрельбу. Нужно было из лука попасть в мишень, в качестве которой выступил закрепленный на катамаране нарисованный лось. Быстрее всех на финиш среди мужчин

0: Она выступила на фестивале «Энергия русского севера-2026» в Череповце. Участникам предстояло преодолеть экстремальную железную дистанцию. 3,8 километра вплавь, 180 километров на велосипеде и 42,2 километра бегом. Всего 226 километров дистанции. Михаил Сердюков прошел всю дистанцию за 9 часов 36 минут. И это лучшее время в его возрастной категории. В абсолютном зачете у костомукшанина четвертое место. В Калевальском районе в рамках масштабной всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» кадровый центр организовал для детей профориентационное мероприятие «Фестиваль профессий». Здесь свои направления деятельности представили сотрудники отряда противопожарной службы, представители полиции Калевалы, а также специалисты Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов. Участники летней смены «Огонь дружбы Карелии» подразделения Центра помощи детям смогли не только узнать о том, чем занимаются представители этих профессий, но и увидели их в действии. Познакомились с их профессиональным снаряжением и даже смогли примерить на себя роль пожарного, парашютиста пожарного и сотрудника полиции. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Костомукша сегодня облачно с прояснениями. Возможен небольшой кратковременный дождь в течение дня. Температура воздуха плюс 16, плюс 20 градусов. Ветер незначительный, до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, воздух в Костомукше прогреется до плюс 21 градуса. Сохранится вероятность небольших дождей. И ветер будет до 9 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 17-19 градусов. Преимущественно без осадков, ветер до 2 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до 21 градуса. Синоптики обещают небольшие кратковременные дожди и ветер до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радио Десерт. Мы угощаем.
0: Ну что, друзья, врываемся в новую летнюю рабочую неделю. Пусть она будет легкой и максимально продуктивной. Меня зовут Наталья Попова, и этот час я проведу с вами у микрофона.

Неважно, друзья, день рождения у вас сегодня или просто есть отличный повод для хорошего настроения, мы готовы дарить вам любимые песни, так что пишите смс на номер 911-402-2040, присылайте ваши приветы, музыкальные заявки, будем вместе формировать плейлист этого часа.

0: на местном радио.
1: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе, при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе. До 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРНП 304-103-300.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
5: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
6: «Элемент» – делаем ремонт доступным.
7: Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Ну а прямо сейчас порция радиодесерта отправляется Алене Атамановой. Пусть ваша жизнь, Алена, будет наполнена любовью, счастьем и только позитивными моментами. Цветов, комплиментов и радостных событий сегодня.

В городе снова зажгутся огни, значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

Поздравления и подарки принимает сегодня Александр Веселовский. Друзья и коллеги, поздравляют вас с этим событием. Пусть персональный ваш Новый год будет еще лучше предыдущего и принесет много радости, удачи и хороших дней.

Еще одна порция радиодесерта прямо сейчас отправляется имениннице сегодняшнего дня Екатерине Шураковой. Екатерина, будь здорова, счастлива, будь довольна жизнью. Пусть каждый день приносит радость и обязательно приятные сюрпризы. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термокружки, термостаканы.

0: Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте давайделить.ру в разделе «Покупателю».
1: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

еще одна порция радиодесерта отправляется имениннику сегодняшнего дня. Артем Гаврилов принимает поздравления по случаю дня рождения. Артем, поздравляю и желаю, чтобы всегда хватало сил осуществить все задуманное и, конечно же, чтобы всегда оставалось время для себя. И пусть рядом всегда будут те, кто вам особенно дорог. С днем рождения!

Михаил Галактионов отмечает свой день рождения сегодня. Пусть настроение всегда будет на пике, силы не заканчиваются, ну и здоровье, конечно, тоже не подводит. С днем рождения!

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: Дмитрий Конха принимает сегодня поздравления по случаю дня рождения. Дмитрий, будь счастлив и здоров. Пусть всегда остается время для приятных мелочей и отдыха. Пусть, конечно же, работа приносит радость, а вокруг собираются только достойные люди. Днем рождения!
1: Все психологи твердят, что мы оба психопаты. Меня бесит твоя ревность, как тебя мои друзья. Бесит, что хочу кричать о нас.

подарки и поздравления принимает сегодня и Егор Матвеев. Коллеги ваши, Егор желает вам здоровья, удачи и как можно больше ярких событий в жизни. С днем рождения!

0: Реклама на местном радио.
1: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен, обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 5-20-09. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом, весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
6: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
7: И это все к этому часу. Я с вами не прощаюсь. Мы еще услышимся с вами на местном радио. Я желаю вам отличного продолжения этого понедельника. Оставайтесь с нами.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на «Волгу C50». Седан будет доступен в трех комплектациях. Базовая с двигателем на 150 лошадиных сил стоит 4 миллиона. У нее светодиодная оптика, круговой обзор и бесключевой доступ. Версии с мотором на 200 лошадей стоят от 4 миллионов 200 тысяч. И комплектации у них более продвинутые. Solers выводит на рынок новую линейку легких коммерческих автомобилей – SF5. По сути, это новое поколение на смену SF4. От предшественника новинка отличается версией на автомате. Это классическая шестиступка с гидротрансформатором. Версия на механике тоже осталась. Также есть новые опции и увеличена локализация. Половина электромобилей не проезжают заявленный запас хода. В Норвегии провели крупные исследования по 24 популярным в Европе моделям. Целый ряд известных европейских, американских и азиатских производителей завышают результаты. А вот китайский XPeng X9 проехал аж на 60 километров больше, чем заявлено. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Jolion. Снаружи самый популярный у нас иностранный кроссовер не изменился. Видимо, в концерне решили, что машина и так хорошо продается. Менять внешность незачем. Зато динамика улучшилась благодаря модернизированному двигателю. В салоне мультимедийка с новой, более понятной операционной системой и несколько новых фишек. Подробнее о том, что нового у Havail Jolion, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатоша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание, правильный ответ.
3: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня по 16 августа 2026 года.
5: Вот это Ситилинк!
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Ситуацию с топливом обсудили в правительстве России. Владимир Путин во время совещания сообщил, что сегодня на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние сроки. В июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Правительство создало специальный штаб по ситуации с топливом, который работает в круглосуточном режиме. А тем временем появилась интерактивная карта АЗС России, которая показывает, где, в том числе и в Карелии, есть бензин. В сложившейся ситуации водители сами помогают друг другу, создавая чаты, где обмениваются информацией. В России создали интерактивную карту, по которой можно посмотреть, где есть бензин на заправке в вашем регионе. Также на сайте указывается, есть очередь или нет. Однако внимание водителей обращает, что сайт создан на основе пользовательских данных, а не официальных. Трое карельских бойцов СВО возвращены из плена. В пятницу из плена были возвращены 160 российских военнослужащих. Среди спасенных – трое жителей Карелии. Об этом сообщил омбудсмен республики Дмитрий Егоров. Сейчас они находятся на территории республики Беларусь. Им оказывается вся необходимая помощь. Уже связались с родственниками, которые подтвердили эту информацию. Россияне с 1 июля начнут получать пособия без заявлений. Социальный фонд начнет рассчитывать отдельные выплаты напрямую по данным индивидуального лицевого счета россиян, исключая необходимость запроса сведений у работодателя. Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о выплатах по больничным листам, пособиях по беременности и родам, ежемесячных пособиях по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также о единовременном пособии при рождении ребенка. Фонд будет рассчитывать выплаты на основе данных, которые уже хранятся на индивидуальном лицевом счете россиянина. Социальный фонд обратится к работодателю в том случае, если в системе обнаружится нехватка каких-либо сведений. Мера направлена на упрощение взаимодействия граждан с ведомством за счет проактивного использования уже имеющихся в системе данных. Сегодня в Костомукше перекроют улицу. По информации администрации Костомукши, с сегодняшнего дня часть тротуара улицы Антиканина от перекрестка с улицы Ленина до Додо Пиццы будет закрыта в связи с проведением ремонтных работ. Ограничение будет действовать до окончания производства работ. Жителям предлагают планировать свой маршрут заранее. 4 школьника из Карелии сдали биологию на 100 баллов. Так, в числе выпускников, набравших наивысший балл, стала костомукшанка Анастасия Королева из школы номер 3. Для Анастасии это второй высший результат. Ранее она набрала также 100 баллов по химии. В Костомукше будет новый скейт-парк. Его возведут на уже существующей площадке в районе спорткомплекса «Гипроруда». Решение об этом было принято в конце недели на встрече руководства города, генерального директора карельского АКАДШа Максима Воробьева, активной молодежи и вице-премьера правительства Карелии, куратора Костомукского округа Ларисы Подсадник. Об этом пишет 64-я параллель. Общая сумма работ – порядка 13 миллионов рублей. Монтаж первого модуля запланирован на август. Сюда приедут подрядчики, которые делают скейт-парки по всей стране и уже на месте определяться, какие именно элементы нужны в первую очередь. Лариса Подсадник уточнила, что это только первый этап работ. В будущем скейт-парк будет прирастать новыми модулями. Скейтбордист Максим Потанин, который давно уже продвигает идею создания скейт-парка в нашем городе, возглавит инициативную группу ребят, которые увлекаются катанием на скейтбордах и самокатах. Доверенным лицом, куратором, ответственным за взаимодействие с молодежью и подрядчиком, выбрали директор спортивной школы Виктора Пронько. Вызов Леменкянина принят. Одним из центральных событий фестиваля «День молодежи» в Костомукше стал вызов Леменкянина – спортивно-развлекательная гонка по мотивам корейского эпоса «Калевала». Это проект один из победителей грантового конкурса «Творчество регионов» благотворительного фонда «Доброта Севера» и при поддержке компании «Северсталь». Участники должны были приготовить костюм, связанный с «Калевалой», чтобы отправиться в плавание. На старт вышли 9 смельчаков, среди которых двукратная олимпийская чемпионка. ребенка Анна Багалий. В состязаниях нужно было не только быстрее всех преодолеть дистанцию, но и продемонстрировать свою меткость. В середине пути участников ждала остановка на стрельбу. Нужно было из лука попасть в мишень, в качестве которой выступил закрепленный на катамаране нарисованный лось. Быстрее всех на финиш среди мужчин пришел Алексей Володин, среди женщин – Анна Багалий. Они получили главные призы – сабборды. Костомукшанин Михаил Сердюков стал первым на железной дистанции в 226 километров. Команда триатлонистов из Карелии успешно выступила на фестивале «Энергия Русского Севера-2026» в Череповце. Участникам предстояло преодолеть экстремальную железную дистанцию. 3,8 километра вплавь, 180 километров на велосипеде и 42,2 километра бегом. Всего 226 километров дистанции. Михаил Сердюков прошел всю дистанцию за 9 часов 36 минут. И это лучшее время в его возрастной категории. В абсолютном зачете у костомукшанина четвертое место. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Костомукша сегодня облачно с прояснениями. Возможен небольшой кратковременный дождь в течение дня. Температура воздуха плюс 16, плюс 20 градусов. Ветер незначительный, до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, воздух в Костомукше прогреется до плюс 21 градуса. Сохранится вероятность небольших дождей. И ветер будет до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы. Мы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Втыком сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис». Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Патрики, ТВ, парфюм, ЛВ, манты кругом все парит. Подойди ко мне среди комет и та, что вечно горит. Дай мне повод так влюбиться, что потом сыграть в кино. Если нужно сделать ставку,

все, что мне надо.

0: Реклама на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Дорогой, едем на дачу? Все в силе?
4: Да, все в силе.
3: Газонокосилку собирались на участок купить. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
4: Все в силе.
3: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
4: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
3: Все в силе.
2: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
3: Все в силе.
4: Все в силе.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – базовый минимум. Модный эксперт Наталья Семенова раскрыла универсальный способ создать идеальный гардероб. По ее мнению, умный гардероб должен состоять из неслучайных вещей. Они сочетаются с другими и помогают решать реальные задачи в жизни. Даже самый практичный гардероб не должен состоять только из базовых вещей. Ему нужны детали, которые задают характер образа, уверена Наталья. Это может быть качественная сумка, палантин, ремень или другое выразительное изделие. Такие вещи работают как акценты. Они собирают образ и делают даже простые комплекты более цельными. Кроме того, стилист рекомендует избавиться от лишних изделий, которые годами висят в шкафу и надеваются в исключительных случаях. Оставшиеся же предметы гардероба должны легко между собой сочетаться. Обычно удобную систему создают за счет спокойной цветовой палитры, понятных форм и вещей, которые поддерживают общую стилистику. В результате меньше времени уходит на выбор образа, а необходимость покупать что-то под конкретный случай возникает реже, подчеркнула эксперт. И напомнила, что умный гардероб не требует полной перестройки каждые несколько месяцев. Его база остается актуальны независимо от смены трендов. Сезонные изменения могут касаться лишь отдельных деталей – более теплых материалов, аксессуаров или вещей для конкретной погоды. Но основа продолжает работать годами, независимо от веяний моды. Вдохновиться на создание своего практичного и универсального образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, это самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» большое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina Bottini». Все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: без тебя.
1: Реклама на местном радио.
2: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
3: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
2: Качество супер.
3: Короткие сроки.
2: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
3: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
2: Звездный дом 6.
3: Телефон рекламной службы 370-09.
4: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
5: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
6: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Деревообрабатывающий завод Karelian Wood Company в составе ведущего лесопромышленного холдинга Segeja Group приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен, обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

прошло сколько лет, ой, я так скучала. Интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Ситуацию с топливом обсудили в правительстве России. Владимир Путин во время совещания сообщил, что сегодня на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние сроки. В июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Правительство создало специальный штаб по ситуации с топливом, который работает в круглосуточном режиме. А тем временем появилась интерактивная карта АЗС России, которая показывает, где, в том числе и в Карелии, есть бензин. В сложившейся ситуации водители сами помогают друг другу, создавая чаты, где обмениваются информацией. В России создали интерактивную карту, по которой можно посмотреть, где есть бензин на заправке в вашем регионе. Также на сайте указывается, есть очередь или нет. Однако внимание водителей обращает, что сайт создан на основе пользовательских данных, а не официальных. Трое карельских бойцов СВО возвращены из плена. В пятницу из плена были возвращены 160 российских военнослужащих. Среди спасенных трое жителей Карелии. Об этом сообщил омбудсмен республики Дмитрий Егоров. Сейчас они находятся на территории республики Беларусь. Им оказывается вся необходимая помощь. Уже связались с родственниками, которые подтвердили эту информацию. Россияне с 1 июля начнут получать пособия без заявления. Социальный фонд начнет рассчитывать отдельные выплаты напрямую по данным индивидуального лицевого счета россиян, исключая необходимость запроса сведений у работодателя. Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о выплатах по больничным листам, пособиях по беременности и родам, ежемесячных пособиях по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также о единовременном пособии при рождении ребенка. Фонд будет рассчитывать выплаты на основе данных, которые уже хранятся на индивидуальном лицевом счете россиянина. Социальный фонд обратится к работодателю в том случае, если в системе обнаружится нехватка каких-либо сведений. Мера направлена на упрощение взаимодействия граждан с ведомством за счет проактивного использования уже имеющихся в системе данных. Сегодня в Костомукше перекроют улицу. По информации администрации Костомукши, с сегодняшнего дня часть тротуара улицы Антиканина от перекрестка с улицы Ленина до Додо Пиццы будет закрыта в связи с проведением ремонтных работ. Ограничение будет действовать до окончания производства работ. Жителям предлагают планировать свой маршрут заранее. 4 школьника из Карелии сдали биологию на 100 баллов. Так, в числе выпускников, набравших наивысший балл, стала костомукшанка Анастасия Королева из школы номер 3. Для Анастасии это второй высший результат. Ранее она набрала также 100 баллов по химии. В Костомукше будет новый скейт-парк. Его возведут на уже существующей площадке в районе спорткомплекса «Гипроруда». Решение об этом было принято в конце недели на встрече руководства города, генерального директора карельского «Акадыша» Максима Воробьева, активной молодежи и вице-премьера правительства Карелии, куратора Костомукского округа Ларисы Подсадник. Об этом пишет 64-я параллель. Общая сумма работ – порядка 13 миллионов рублей. Монтаж первого модуля запланирован на август. Сюда приедут подрядчики, которые делают скейт-парки по всей стране и уже на месте определяться, какие именно элементы нужны в первую очередь. Лариса Подсадник уточнила, что это только первый этап работ. В будущем скейт-парк будет прирастать новыми модулями. Скейтбордист Максим Потанин, который давно уже продвигает идею создания скейт-парка в нашем городе, возглавит инициативную группу ребят, которые увлекаются катанием на скейтбордах и самокатах. Доверенным лицом, куратором, ответственным за взаимодействие с молодежью и подрядчиком, выбрали директор спортивной школы Виктора Пронько. Вызов Лиминкянина принят. Одним из центральных событий фестиваля «День молодежи» в Костомукше стал вызов Лиминкянина – спортивно-развлекательная гонка по мотивам корейского эпоса «Калевала». Это проект один из победителей грантового конкурса «Творчество регионов» благотворительного фонда «Доброта Севера» и при поддержке компании «Северсталь». Участники должны были приготовить костюм, связанный с «Калевалой», чтобы отправиться в плавание. На старт вышли 9 смельчаков, среди которых двукратная олимпийская чемпионка. чемпионка Анна Багалий. В состязаниях нужно было не только быстрее всех преодолеть дистанцию, но и продемонстрировать свою меткость. В середине пути участников ждала остановка на стрельбу. Нужно было из лука попасть в мишень, в качестве которой выступил закрепленный на катамаране нарисованный лось. Быстрее всех на финиш среди мужчин пришел Алексей Володин, среди женщин – Анна Багалий. Они получили главные призы – сабборды. Костомукшанин Михаил Сердюков стал первым на железной дистанции в 226 километров. Команда триатлонистов из Карелии успешно выступила на фестивале «Энергия русского севера-2026» в Череповце. Участникам предстояло преодолеть экстремальную железную дистанцию. 3,8 километра вплавь, 180 километров на велосипеде и 42,2 километра бегом. Всего 226 километров дистанции. Михаил Сердюков прошел всю дистанцию за 9 часов 36 минут. И это лучшее время в его возрастной категории. В абсолютном зачете у костомукшанина четвертое место. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что вне скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Костомукша сегодня облачно с прояснениями. Возможен небольшой кратковременный дождь в течение дня. Температура воздуха плюс 16, плюс 20 градусов. Ветер незначительный, до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, воздух в Костомукше прогреется до плюс 21 градуса. Сохранится вероятность небольших дождей. И ветер будет до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы. Мы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подковье. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подковье и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света!
2: Реклама на местном радио.
3: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
1: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
3: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
1: Телефон рекламной службы 370-09.
4: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включай

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой бутылке.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Пожалуй, в такую погоду как-то особенно мечтается об отпуске, как никогда хочется отправиться, ну, если не на моря, океаны, то хотя бы просто в путешествие за новыми впечатлениями. Ну, а если отпуск пока не предвидится, давайте наслаждаться тем, что есть прямо сейчас, конечно же, под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова, этот час я проведу с вами у микрофона, Данил Бриллиантов за пультом, и у нас еще не вечер.

8 927 027, телефон нашего прямого эфира. Если хотите передать свои приветы, обязательно звоните или пишите смс на номер 911-402-2040. Через пару минут у нас в студии появится вечерний гость. И сегодня напротив меня главный врач нового, недавно открывшегося неврологического отделения межрайонной больницы номер 1 Николай Николаевич Королёв. Что изменилось в лечении неврологических заболеваний? Достаточно ли у нас специалистов? Правда ли, что все болезни от нервов? И как научиться не нервничать? Обо всем этом подробно расспросим моего гостя через несколько минут. Ну и если вы хотите поддержать моего гостя или задать свои вопросы, присылайте их на номер 911-402-2040. Я все обязательно передам. Но в завершении часа разыграем порцию крылышек от папы Ромы и вкусный приз. Сегодня у нас на кону салат «Цезарь» с креветками от кафе «Суши Биг». Так что оставайтесь с нами, и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Когда лучше, зимой или летом?
3: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение. Свой тренировочный полигон. Опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
4: Дорогой, какой цвет лучше для нашего дома? Оливковый или графитовый?
5: В «Элементе» такой выбор красок, что глаза разбегаются. Антисептики, лаки, эмали – все есть. А колеровка поможет сделать именно тот оттенок, который ты хочешь.
6: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Реклама ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
7: Постоялый двор.
8: Как я уже анонсировала, сегодня у нас в студии Николай Николаевич Королёв, заведующий неврологическим отделением межрайонной больницы. Николай Николаевич, добрый вечер.
9: Здравствуйте, Наталья.
8: Ну, вы уже приступили к работе в качестве вот заведующего, да, новым отделением. Уже немножечко так вошли в ситуацию. Как общее впечатление?
9: Впечатление хорошее, больница красивая. Вот по сравнению с другими районными больницами, очень, ну, очень перспективная в этом плане.
8: Ну, а какие вопросы решает врач-невролог? Вот чтобы сразу было понятно нашей аудитории, нашим слушателям.
9: Ну, чаще всего, конечно, люди считают, что невролог занимается больными спинами и головокружением.
8: Да.
9: Вот. Но на самом деле это не наши основные, как бы, проблемы, которые мы решаем. Угу. Есть много других заболеваний, которые встречаются по сравнению с головокружением и болью в спине в популяции, как бы, меньше, но в целом они часты. Угу. Рассеянный склероз, болезнь Паркинсона, различные формы полинейропатии, дегенерации, которые там со временем приводят к деменции, к слабоумию, да, не только сосудистые дегенерации. И очень большой такой пласт нейромышечной патологии, которая очень сильно связана с генетикой. Поэтому неврология очень часто есть генетически обусловленные заболевания, и вот именно с генетикой мы тоже работаем.
8: Угу. Ну, вообще, интернет, Википедия говорит, что неврология считается одной из самых сложных медицинских наук. Вот что самое трудное в вашей работе в плане постановки диагноза? Что самое трудное в постановке диагноза? Вот так вот.
9: Самое трудное... Ну, поскольку наши заболевания, они такие очень коварные, многоликие порой даже бывают, то, наверное, диагностика. Когда мы говорим о диагностике, мы говорим об очень высокотехнологичной диагностике. Это, допустим, МРТ-исследование, да, то есть КТ уже, оно стало такое обывательским таким, особенно после ковида. МРТ все-таки нет. Это исследование, там, допустим, проведение нервного импульса по мышечному волокну, да, снятие там активности головного мозга и так далее, да. И вот эти исследования, они не всегда как бы распространены именно в районах. Они бывают распространены, допустим, какой-то там республиканской больнице, да, областной больнице и так далее, да, либо в платных клиниках, где-то вот эти услуги предоставляют. Но, опять же, как бы здесь важно понимать, должен хороший специалист быть, который интерпретирует эти исследования, да, которому ты доверяешь. Вот. Поэтому вот в этом и трудность. Потому что, когда ты смотришь пациента, конечно, ты синдромально что-то определяешь, да, что-то находишь, там, и уже у тебя представление, да, там, о порядке там 100 заболеваний, которые к этому может привести, у тебя есть. И потом уже, когда ты получаешь дополнительные какие-то сведения, ты эти заболевания отбрасываешь и приходишь к какому-то окончательному. Вот. Но многие есть заболевания иногда, которые как бы мы все-таки оставляем под знаком вопроса, и иногда даже время бывает в неврологии, расставляет все точки. Вот. Бывает такое, что нужно подождать 2-3 месяца, пока вот какая-то клиническая картина новая не появится, да, и тогда вот диагноз уже можно будет поставить. Uh-huh. Хотя все инструментальные методы, которые были выполнены дополнительно, да, они, допустим, не показывали этого диагноза, а через 3 месяца они покажут. Uh-huh. Ну, то есть вот такое вот течение иногда заболевания, оно есть в неврологии. Поэтому трудно.
8: Трудно. И можно, а можно ли поставить, если мы говорим про такие вот сложные, да, заболевания, за один прием? И сколько должен длиться этот прием? Ведь там наверняка миллиарды нюансов, каких-то вот моментов тоже существует.
9: Нет, иногда бывает, что я могу поставить диагноз по походке пациента.
8: Ого!
9: Да. Потому что, ну, есть определенные типы походок, допустим, там, которые прям вот говорящие такие.
8: О чем говорящие?
9: О диагнозе конкретно. Вот. Но бывает такое, что невозможно за один прием поставить диагноз.
8: Угу. Ну вот, смотрите, в принципе, раньше в Костомукше же тоже были неврологические заболевания, их лечили в нашей межрайонной больнице. Вот по-вашему, чем вызвана необходимость выделить это направление, скажем так, в отдельное отделение? Как организована эта работа была раньше и сейчас?
9: Наверное, связано, ну, во-первых, с появлением специалиста, потому что тут долгое время невролога не было. А во-вторых, как бы, когда вообще неврология появилась в Костомукше, это, по-моему, был 2012 год, когда была программа первичных сосудистых центров, вот, сосудистые койки как раз-таки, по снижению смертности от инсульта. Вот, эти койки были выделены на многие учреждения, то есть Медгора, Беломорск, Сигежа и в том числе Костомукша получила эти койки. И с тех пор эти койки, как бы они так и находились в структуре терапевтического отделения, да. Ну и врач-заведующий, естественно, был терапевт. Как бы. Ну, по мне, это не совсем правильная история, потому что я уже говорил, что неврологическими больными должен заниматься невролог. То есть каждый должен заниматься своим делом. Вот. Но вот почему-то раньше руководство не выделяло отдельное структурное подразделение неврологии. Теперь, как бы с учетом того, что мы готовы к этому, да, есть сосудистые койки, мы увеличили их количество, да, то есть министерство нам одобрило, плюс появилась реабилитация, которая входит в структуру неврологического отделения, да, то тогда вот пришла идея, почему бы не создать отдельное отделение со своим заведующим, со своим порядком организации помощи, потому что порядок организации помощи больным с заболеванием неврологии, он отдельный от порядка организации, допустим, терапевтического отделения. Это два разных направления. Понятно, что работать так можно, вот, смешивая все, да, но все-таки надо как-то вот разделять потоки больных, да, и как-то и тем самым разделяется и нагрузка на персонал, и вообще в целом, как бы вот картина становится немножко по-другому.
8: Ну, то есть, это видится. Не связано с тем, с увеличением числа таких заболеваний, с, ну, с тем, что более молодые становятся люди, подвержены этим заболеваниям.
9: Здесь можно говорить, наверное, только об увеличении числа инсультов, да. Потому что, как в принципе, и ишемическая болезнь сердца, как и инфаркты миокарда, да, вот эта группа сосудистых заболеваний, она увеличивается, это во-первых, да, и молодеет. То есть, как последний крайний инсульт, который у нас был при мне, это 33 года.
8: Ох,
9: молодой человек. Вот. То есть, как бы, очень рано. Если раньше там это, да, 65 и выше, вот, то сейчас это вот такие вот молодые больные. А как бы, ну, во-первых, естественно, есть определенные показатели смертности. Во-вторых, инсульт, как бы, да, острый период мы полечим, да, вот, он выживет, но нужно понимать, что это молодой человек, который, у которого будут какие-то признаки инвалидизации, да, а значит, какие-то трудности в бытовых вопросах, в социальных вопросах, с работой и так далее. То есть, как бы вот инсульт приводит к инвалидизации. Вот это проблема. Почему и было соединено неврология с реабилитацией? Вот, чтобы было удобно и логично, да, больного с инсультом полечить и сразу перевести на реабилитационную койку и там начать активно реабилитировать и активно возвращать в жизнь социальную. Вот, и бытовую.
8: А есть какие-то заболевания неврологические, которые характерны для нашего края? Я не знаю, для Крайнего Севера, для Северо-Запада, для Карелии? Вот как, я просто не знаю, как у вас это классифицируется.
9: Ну, такой, конечно, отдельной классификации нет у нас. Вот. Но чаще всего для Северо-Запада характерное заболевание, которое называется рассеянный склероз. Вот. Ну, принято как бы так в народе считать, что рассеянный склероз – это бабушки, которые там что-то забывают.
8: Вот.
9: Но на самом деле склероз не об этом. Распространенность вообще рассеянного склероза, вот, числа больных увеличивается чем дальше от экватора. Вот. Одна из теорий связана с тем, что с дефицитом витамина D. Вот, поэтому пациентам с рассеянным склерозом очень часто назначают высокие дозы витамина D. Потом еще одна есть причина, да, которая связана, это, естественно, генетическая поломка какая-то. Есть иммунологическая причина, да, то есть, опять же, ну, тут вследствие, скорее всего, генетических причин, каких-то поломок, иммунная система начинает атаковать собственные клетки головного мозга, вот, и разрушать их оболочку. И тем самым, как бы, проведение без этой оболочки, проведение нервного импульса невозможно. Вот, соответственно, эти функции страдают. Распространенность, ну, если так посмотреть, 1 на 3000, по-моему. 1 на 2 с чем-то. Вот, на 2800, что ли, человек. То есть 35-40 человек на 100 тысяч населения. То есть, ну, это такой, как бы, показатель такой большой для неврологических больных. Вот. И опять же, заболевание, то есть нужно понимать, что вот это заболевание, кстати, очень, ну, так, достаточно трудно в диагностике, в том плане, что симптоматически, как бы, когда только посмотрев на пациента, да, ты не сможешь, скорее всего, вот прям при первой встрече сказать, что это рассеянный склероз, а потому что затрагивается любой отдел центральной нервной системы. Вот. То есть нету каких-то вот таких отделов, как бы сказать, именно отделов, которые бы поражались только при рассеянном склерозе. Там может быть и двигательная система, и чувствительная система, и координация, и зрение. Конечно, существует, как бы, классическая триада Шарко, когда Шарко открыл вот это заболевание, рассеянный склероз. Там классическая триада – это потеря зрения, да, чаще всего дебютирует. Раз и пропало зрение, особенно у молодых. Вот, от 20 до 40 лет, кстати. Да. В чем, как бы, и вот такая тяжелость этой ситуации в том, что молодые работоспособные люди страдают, и бремя этой болезни, как бы, оно же хроническое и постоянное и неуклонно прогрессирующее, это заболевание.
8: А то есть никак приостановить нельзя?
9: Раньше нельзя было. То есть раньше за 10 лет больной с рассеянным склерозом садился в коляску, вот, и уже нуждался в посторонней помощи.
8: Так.
9: На сегодняшний день существует очень много препаратов, в том числе и иммуномодулирующих препаратов, да, они, как бы, выделены в отдельную группу, эти препараты, как раз-таки с целью изменить структуру, как бы, иммунной системы, да, и сделать ее не такой агрессивной в отношении своей центральной нервной системы. Вот. И в зависимости там от формы рассеянного склероза, да, применяются разные ступени в лечении, да, чтобы остановить процесс. Вот. Но это, как бы, очень дорогостоящее лечение, да, оно там контролируется и федеральным, и региональным бюджетом, да, то есть, там, то есть это достаточно такая история очень дорогая, но все люди, кто болеют рассеянным склерозом, они получают помощь, потому что в республиканской больнице создан специальный кабинет, кабинет рассеянного склероза и других иммуномодулирующих заболеваний. Вот. Поэтому, как бы, там ведется регистр всех этих больных знают, да, если кто-то появляется, мы отправляем туда, и они встают на учет, и дальше прошел как бы процесс, и никто нигде не выпадает.
8: Угу.
9: Вот, то есть это очень так вот логично.
8: Но вот это заболевание характерно для северо-запада. Но вот вы говорите, что заметно молодеет вот рассеянный склероз. Ну, какие-то вот на что в первую очередь стоит обратить внимание? Ну, какие-то звоночки, кроме вот зрения, есть еще какие-то проявления, которые вот на самых-самых вот первых таких этапах можно, ну, внимание обратить и, по крайней мере, раньше обратиться за помощью?
9: Ну, на другие, скорее всего, вы не обратите внимание. Угу. Вы что-то будете искать другое.
8: Ага.
9: Вот. Там есть и нарушение координации в той же триаде Шарко,
8: ага,
9: да,
8: ага.
9: Помимо как бы вот зрения, да, но чаще всего это вот первый дебют. Это слепота монокулярная.
8: Угу.
9: Да? Раз сидел-сидел, и пропало зрение на один глаз. Не туман появился там в глазу, да, вот, или половина угу. зрения выпала, а полностью пропало зрение. И оно восстановилось, угу. там, допустим, через сутки само. Вот. Вот в этом случае надо, конечно, идти. Ну, понятно, что когда пропадет зрение, то ты и так пойдешь в приемный угу. покой и заволнуешься. Да? Но тут вот именно вопрос, что нужно доктору, да, и неврологу показаться.
8: Угу.
9: Когда невролог начнет думать, в сторону рассеянного склероза.
8: А есть какие-то вот советы, какие-то действия, которые могут ну, максимально отсрочить вот это заболевание или минимизировать последствия? Или это оно вот либо есть, либо...
9: Ну, скорее всего, да.
8: Так.
9: Либо есть, либо нет.
8: Угу.
9: Поэтому как бы исследований таких нет. Вот. Ну, хотя бы контролировать и восполнять уровень дефицита витамина D.
8: Угу.
9: Вот хотя бы вот этот фактор. Потому что как бы других вот каких-то витаминов, да, которые бы там могли бы что-то изменить, их нет. Витамин D все-таки показал исследование, он в том числе является вообще прогормоном, вот, и влияет на иммунную систему, поэтому вот нашли такие вроде как механизмы.
8: Угу.
9: И корреляция есть такая, что вот у пациентов с рассеянным склерозом у большинства у них сниженный уровень витамина D.
8: Угу.
9: Вот.
8: Реабилитационное отделение. Вот вы частично затронули эту тему. Раньше, да, на реабилитацию отправляли в Петрозаводск, по-моему, да, и еще в Кемь, по-моему, нет?
9: Нет, в Кеме нет.
8: В другие районы, куда-то два...
9: Ну, возможно.
8: Да.
9: Возможно.
8: Вот, сейчас реабилитацию можно проходить здесь непосредственно mm-hmm. в Костомукше. Очень это удобно, но есть ли все необходимое оборудование у нас? Вот как обстоит дело с оснащением?
9: Ну, оснащена больница полностью, на самом деле. Ну,
8: uh-huh.
9: она бы, как бы здесь такой вопрос, она бы тогда не открылась. Эти
8: uh-huh.
9: койки бы не открылись, как бы Минздрав бы не имел права открыть тогда без оснащения. Естественно, оснащение – это вопросы и федеральных, да, как бы помощи
8: uh-huh.
9: региону. Поэтому все, что касается необходимого оборудования, согласно порядку оказания помощи, да, по реабилитации, здесь есть.
8: Так, а кадровый вопрос, это тоже такой один из острых. Кто работает в вашем отделении? Это старые сотрудники, пришли кто-то новый, и весь ли штат укомплектован?
9: Угу. Ну, смотрите, есть такой показатель, я как еще главный реабилитолог,
8: угу.
9: вот, я же отслеживаю как бы работу реабилитационных клиник в Карелии. Есть такой показатель, как укомплектованность кадрами.
8: Угу.
9: Вот, и считается, что удовлетворительным это 70 и более процентов. Мы пересчитывали, у нас 72% укомплектованности
8: угу.
9: кадрами. Да, есть как бы те кадры, которых у нас нет.
8: Угу.
9: Я сейчас расскажу, кто участвует, да. Но это не критично. Скажу так.
8: Угу.
9: То есть ведется работа по поиску этого, как бы этих кадров, да, но на сегодняшний день не прям это вот прям самое важное. Те, кто самые важные нужны, они есть.
8: Угу.
9: Вот.
8: Это все местные или есть и приезжие, и.
9: Нет, это местные.
8: Местные.
9: Да. Толковая команда
8: угу.
9: у нас хорошая, специалисты отученные, да, причем что и аккредитованные. Сейчас вот поехала часть специалистов на аккредитацию, чтобы получить уже окончательный допуск к работе в рамках реабилитации. Классически в реабилитационной команде участвуют 5 специалистов. Первый специалист, как бы и самый главный, это врач-реабилитолог.
8: Угу.
9: Он координирует работу всей бригады, да, это называется мультидисциплинарная реабилитационная команда, либо бригада, МДРК. Плюс ведет, естественно, занимается лечебными вопросами в отношении пациента и ведением документации. Плюс выстраивает план, как бы, и программу самой реабилитации пациенту. Все остальные специалисты, они являются медицинскими, но не врачебными специальностями. Они внесены в классификатор медицинских работников, вот, но не относятся к группе врачей. Да? Это, значит, медицинская сестра по реабилитации. То есть у нее определенный свой функционал есть в отношении, как бы, реабилитационных больных, определенные шкалы, действия, которые она делает, да, чем, допустим, постовая медсестра или медсестра там, процедурная. Это специалисты по движению. Вот, их либо так называют, либо их называют кинезио-специалистами, да, либо физическими терапевтами их называют. Вообще за рубежом это физический терапевт называется, да. Но чтобы не смущать наше население, словом терапевт, врач, да, как бы мы используем термин специалист по движению. Вот, это люди, которые будут заниматься восстановлением двигательной функции. Да? Ходьбы, присаживания, там, повороты, да? Правильно формировать новые навыки. То есть, если когда человек заболевает и что-то случается в центральной нервной системе, то нужно понимать, что он утрачивает определенный навык. Вот. И этот навык эти люди восстанавливают заново, как маленького ребенка, да, вот как ребенок учится какому-то навыку, так и человек заново учится навыку. Так, еще есть у нас специалист, это клинический психолог. Вот, обязательно, потому что очень много психологических проблем, особенно клинические психологи, они нужны, потому что есть субтревоги и субдепрессии, которые надо корректировать и лечить. Плюс есть когнитивные дисфункции, нарушения, да, вплоть до уровня деменции, которые как бы тоже нужно диагностировать, да. Деменция, деменция рознь, бывают разные деменции. Вот. Ну, самая простая классификация – это альцгеймеровского типа, да, то есть болезнь Альцгеймера, либо не альцгеймеровского, да, и вот там уже начинаем как бы думать, как бы это восстанавливать дело или хотя бы приостановить процесс. Вот. На самом деле, кстати, заслуга клинического психолога в работе команды заключается еще и в работе с родственниками. Нужно понимать, что в реабилитации не только мы реабилитируем пациента, но и общаемся с родственниками.
8: Помогаем им.
9: Да, но тут вот вопрос как бы желания самих родственников. Очень часто бывает такая история, что людей, к сожалению, приводят к нам, да, вот, оставляют, и родственники куда-то пропадают на какое-то время. Вот, они появляются, они звонят, да, но когда пытаешься их как-то вот притянуть, да, как бы и пригласить, да, мы же даже готовы как бы приглашать их на мультидисциплинарный обход, да, когда обсуждается конкретный пациент, да, что мы будем с ним делать и так далее, тактику какую-то, пожалуйста, как бы, да, только найдите время и приедьте, и мы вам покажем и научим, как его там перекладывать и так далее, и объясним, да, что вот какой этап и путь человек будет проходить, что вот за одну госпитализацию мы не сможем лежачего

0: да, которые у них появляется такая выгодность болезни, да, ах, значит, если я больной, то я могу лежать, и все будут около меня, вокруг, как бы это на самом деле происходит бессознательно у человека, это не корыстная его цель такая, вот, но это есть, и это должны люди и родственники понимать, что вот гиперопека порой, она не нужна. Вот. Значит, кто у нас еще? Эрготерапевты. Вот с эрготерапевтами тяжело, на самом деле. Их, наверное, в республиканской больнице, по-моему, есть эрготерапевт один. В остальных как бы учреждениях, где у нас есть реабилитация, эрготерапевта нет. Эрготерапевт очень интересная специальность. Ими являются либо педагоги, либо клинические психологи первоначально по образованию. Вот, потом они проходят вот учебу, да, и получают аккредитацию. Они занимаются восстановлением среды вокруг пациента. То есть не всегда удается иногда решить какую-то моторную проблему, да, допустим, там вот у пациента там с ногой, с рукой и так далее. Но возможно так изменить среду вокруг, да, человека, вокруг его дома, чтобы приспособить его к выполнению какого-то навыка. Значит, если организм не сможет выполнять этот навык, значит, мы сделаем так, что сделаем все удобные, да, средства вокруг, предоставим, чтобы этот навык можно было исполнять. Был такой пример, как-то, ну, это был практически такой консилиум, мы смотрели, да, обсуждали ребенка с онкологическим процессом, 7 лет, и вот восстанавливали его в эргоклинике реабилитационной в Питере. И там была такая история, значит, что ребенок в эргоклинике все как бы уже умел ходить, да, ну, начинал ходить, хорошо ползал, да, потом, значит, ребенок уезжает домой, приезжает через 3 месяца. Проблема, он опять не может ползать, и ходить он вообще не может. Вопрос, да, к родителям, а что дома происходит? А дома он не ползает. Вот. Эрготерапевт начинает выяснять. То есть, как бы, ну, вся команда начинает думать. Вот. Эрготерапевт просит: а сфотографируйте, да, вот как бы, ну, помещение, где ребенок находится. Оказывается, дома у родителей был такой ковер с таким широким ворсом, по которому ребенок просто-напросто не мог ползать. И вот когда эрготерапевт сказал: уберите вот этот ковер, замените его на вот другой, да, то есть вот эта проблема ползания, она ушла.
1: Совершенно неочевидный такой.
0: Неочевидная
1: вот
0: вещь. Слушайте, совершенно.
1: Потрясающе.
0: Да. Вот, это задача эрготерапевта. Ну и вторая работа эрготерапевта тоже очень важна, это восстановление кисти. Кисть имеет очень, очень большое рецепторное поле в головном мозге по сравнению с ногой там, или с чем-то еще, да, то есть очень много нейронов отвечают за работу кисти, потому что это точные, целенаправленные движения, да, это письмо, это чувствительность тактильная. Вот, и ее восстановление всегда занимает большую часть времени. Даже когда случается инсульт, порой тяжелый инсульт, да, кисть не восстанавливается. То есть, вот как бы функция вроде как изгибание-разгибание работает, ну, возможно, хвата еще функция какая-то, да, а вот точных целенаправленных движений мы, скорее всего, уже не добьемся. Нога быстро как бы там начинает включаться в процесс, вот, и человек как бы ходить-то побыстрее начинает, чем пользоваться кистью. Кисть всегда там на 4-6 недель отстает от реабилитации по сравнению с ногой. И вот эрготерапевт, он занимается именно восстановлением кисти еще.
1: Ох, сколько нюансов, столько тонкостей. Прервемся на одну минуточку, после небольшой рекламы вернемся вновь.
2: Реклама на местном радио. Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
2: Реклама на радио в Костомукше

0: 470-09, Звездный, дом 6.
1: Постоялый двор.
2: Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Николай Николаевич Королёв, заведующий неврологическим отделением межрайонной больницы. Много нюансов, много моментов, в том числе, которые, вот я, например, первый раз слышу, про которые вы говорите. Как попасть на прием в ваше отделение, на прием к вам? Как, вообще, какой алгоритм действий, чтобы... Ну, жители нашего города могли все-таки получить вашу консультацию и консультацию специалистов у вас.
3: Ну, на сегодняшний день как бы у нас устроено так, что это в основном пациент приходит либо к участковому терапевту, либо к неврологу. Да? И уже невролог, либо участковый терапевт устанавливает как бы показания. И, естественно, они эти показания обсуждают со мной, вот, каждого пациента. Нужно понимать, что когда открывалось отделение, еще такой один момент важный, да, по приказу существует три типа отделения реабилитации. Вот у нас отделение, которое связано с повреждением центральной нервной системы, да, и органов чувств. То есть мы не затрагиваем работу периферической нервной системы, там, костно-мышечной системы, либо там, больного, который перенес инфаркты, пневмонии и так далее. Мы занимаемся центральной нервной системой. Мы можем заниматься, да, и теми вопросами, да, но как бы нам не разрешает приказ, порядок это делать. Это должно быть отдельное отделение для этих пациентов. Поэтому здесь чаще всего это пациенты с перенесенным инсультом. Это пациенты с болезнью как раз-таки Паркинсона, рассеянным склерозом, тяжелыми черепно-мозговыми травмами, пациенты, которые оперированы, допустим, по поводу онкологического процесса центральной нервной системы. Вот. Чаще, конечно, большая часть больных – это после ОНМК перенесенного инсульта. Вот. Терапевты отзваниваются нам, да, сообщают, что есть такой больной. Я какие-то там наводящие вопросы терапевтам задаю, и мы определяем, как бы пациент может находиться в отделении реабилитации или нет. Либо его нужно амбулаторно как-то проконсультировать, да, и выполнять курс амбулаторной реабилитации. Вот. Потому что все-таки стационарная реабилитация, она определяется тяжестью дефекта. Есть такая специальная шкала в реабилитации, она называется шкала реабилитационной маршрутизации. Вот, и там есть критерии, которые определяют вот этих больных как раз-таки. Ключевым там критерием является возможность нахождения пациента самостоятельно, без помощи другого человека. Да? Там один день, неделю, или вообще не может, ему требуется круглосуточная, да, помощь. И там существуют еще критерии, связанные с возможностью выполнения бытовых навыков. Может человек сам приготовить себе еду, там, сходить, принять душ. Да? Более такие расширенные уже бытовые навыки, как уборка, допустим. Да? Потом мы там говорим о вопросах социальной коммуникации, да? Говорим о вопросах социальной, допустим, реализации себя в обществе, да, могу там ходить в магазин, могу там пополнять счета свои собственные, да, то есть вот то, что вроде как мы делаем постоянно в своей жизни и не задумываемся об этом, да, но у человека с инсультом эти функции выпадают, ну или с какой-то другой патологией, да, и он становится зависим от другого человека. Так вот, задача реабилитации, как раз-таки самое главное, уйти от зависимости посторонних лиц. Да? То есть мы идем от зависимости к самостоятельности. То есть максимальной самостоятельности, максимально возможной, да, самостоятельности. Потому что, конечно, бывают пациенты с категорией потенциала, допустим, частичного восстановления, то, что мы уже не сможем восстановить, да, вот, но сможем приспособить, допустим, среду под это изменить, да, и человеку тогда легче будет, да, ну, вот, ну, ампутирована конечность, да, но мы уже конечность не восстановим, да, но мы можем сделать так, что он будет, допустим, тот же, если ты программист, да, как-то альтернативными способами, да, общаться с компьютером, писать программы и так далее, это возможно, вот, тем более, как бы с учетом современных возможностей интерактивных. Вот.
2: Слушайте, но такая тяжелая работа, вот именно в плане и эмоциональном тоже. Вот как вы справляетесь с эмоциональным, ну, не хотелось бы говорить выгоранием, вот, может быть, с эмоциональной такой усталостью, видя, ну, довольно тяжелые, да, пациенты, как правило, находятся на реабилитации, но тем не менее, как вот вы справляетесь с эмоциональной усталости, вот так вот сформулирую, да, не будем говорить про выгорание.
3: Ну, она есть, эта эмоциональная усталость, я не могу говорить, что ее нет, вот, но на самом деле вот многого стоит ответная благодарность больных. То есть, когда ты видишь, что в процессе вот что-то получается, да, и оно вроде вот идет по правильному пути, то ты уже понимаешь, что ты какую-то, ну, пользу приносишь, и это как бы тебя радует. Ну, это вот то, что касается как бы вот именно на работе, да, но остальные, это как бы остальные вещи, там, путешествия.
2: Ну, нет, тут я, конечно...
3: Йога и все такое.
2: Да, то есть тоже имеет место.
3: Да, да, да. Если этим не заниматься, как бы методами релаксации, очень много методов релаксации, вплоть, ну, вплоть до дыхания даже, да, определенных методик, то, пожалуйста, почему нет?
2: Так, сейчас я... Правда, что все болезни от нервов?
3: Стресс как фактор активации многих процессов, да. Хотя был такой нейрофизиолог Ган Салье, он в свое время, не помню, какой-то век, он написал хорошую монографию «Стресс без дистресса». Вот. И там как бы мысль о том, что все равно в определенном количестве стресс необходим, потому что он запускает какие-то процессы, да, которые заставляют как бы пересматривать взгляд на мир. И в том числе и у психологов же, да, без стресса невозможно развитие личности. Да, то есть, когда все хорошо, как бы все хорошо. Ну, и ничего, и все стоит на месте, стагнация. Вот. Но когда стресса много, и он неконтролируемый, этот стресс, да, и он не профилактируется, этот стресс, то, конечно, он накапливается и является триггером многих заболеваний, в том числе иммунологических заболеваний, рассеянный склероз сюда входит, очень частая история с болезнью Паркинсона, там первое такое, это, допустим, появление тремора в руке, вдруг рука задрожала, да, а я спрашиваю, а вот скажите, что случилось в вашей жизни, да, вот за месяц до того, как задрожал тремор, кто-то испытал какую-то психоэмоциональную серьезную травму, вот, и потом через месяц появилась симптоматика. То есть вот как это происходит, сказать мы пока не можем, да, то есть теорий много, там на микроуровне это все понятно, вот, но вот чтобы сказать точно, да, и на это повлиять, мы пока не можем.
2: Слушайте, ну тогда понятно, без стресса, без таких вот взбучек немножко, да, для нервной системы не бывает развития. Но как бороться, как минимизировать этот стресс? Есть какие-то рабочие методики? Только не говорите, что не нервничать, да, не переживать, нет, а вот уже рабочие, да.
3: Рабочие методики.
2: Чтобы, ну, если не избегать, то минимизировать хотя бы, чтобы вот, ну, побыл ты в этом стрессе, взбодрился, условно говоря, вот нервная система, да, и как-то вот помочь себе вернуться вот к исходным настройкам.
3: Ну, во-первых, нужно понимать, что ты в этом стрессе находишься. Очень многие закрывают на это глаза просто-напросто и как бы вот попадают в эту кабалу. Вот. И пока им человек со стороны не скажет, что ты как-то, ну, подумай, да. Да, много существует причин, да, почему там человек, допустим, работает на этой работе, да. Вот. Но, ну, я могу сказать только, как вот я справляюсь.
2: Давайте я на говорю, вашем опыте. Как специалист, у вас к вам доверия больше?
3: Ну, в принципе, все-то, ну, занимаются-то этим, ну, допустим, те же путешествия, там, походы, понятно, да, менять, очень важно менять окружение, да, вот очень часто люди там выходят в отпуск, и этот отпуск проводят в своем городе, да, вот по моему мнению, как-то это, ну, вот неправильно, ну, ты, надо все равно выехать из окружающей среды, поменять атмосферу, да, и тогда и как бы и отдых будет лучше, вот, многие многие методики йоги на самом деле работают. Особенно, допустим, хроническая боль в спине – очень частая причина, да, обращения пациентов к неврологу. Болит спина 6 месяцев, год, без явной причины. Допустим, без грыжи, там, без операции на позвоночнике.
2: То есть это может быть связано со стрессом?
3: Без органики, прям напрямую я вам скажу. Существует теория флагов в болях в спине, да? Как бы существуют красные флаги, которые для доктора должны быть как красная тряпка для быка, что нужно что-то исключать такое серьезное, да? Вот. И есть другая категория флагов, куда входит стресс, хронический причем стресс. Потому что было определено, что хронический стресс напрямую влияет на структуру нейрона, на структуру нервной клетки. Вот. И ее меняет. Вот. И вот те взаимодействия, которые происходят между клетками, да, они тоже меняются. Вот. И есть определенные клетки, которые там за боль отвечают, за противоболевое действие. И вот те, которые отвечают за боль, они выходят на первый план в этом случае и начинают постоянно как бы продуцировать, создавать болевой синдром, хотя причин для этого, для этих болей там нет. То есть боль уже в голове. То есть очаг болевой сформировался между нейронами, да, и вот он стал патологическим. Почему на сегодняшний день для хронической боли в спине используют лечение именно антидепрессантами? Здесь не имеет никакого отношения. Мы не занимаемся лечением депрессии, я всегда говорю пациентам, этим занимается психиатр. Вот. Но некоторые антидепрессанты имеют противоболевой эффект. Вот чаще всего это два антидепрессанта, метриптилин и дулокситин на сегодняшний день, да. Поэтому, когда мы назначаем эти препараты, они пьются от 3 до 6 до года. Вот их задача как раз-таки изменить морфологию вот того измененного нейрона, оборвать вот ту патологическую цепь в голове, которая возникла из-за хронического стресса. То есть это вот прям прямая корреляция. Тут даже не надо как бы что-то вот искать нового. Если очень часто у пациентов с хроническими болями в спине есть депрессия или субдепрессия, либо тревога, либо субтревога, которая параллельно как раз-таки она и корректируется вот этими антидепрессантами. То есть вроде как, ну, мы назначаем на боль, естественно, да, вот явной депрессии нет, да, но понятно, что у пациента болит год. Фон настроения у него снижен, да, он истощен этой болью, он не спит ночами, потому что у него болит, да, плюс, естественно, отсутствие сна дополнительно провоцирует боль в дневное время, да, вроде в дневное время ты ходишь, да, отвлекаешься, не болит, ложишься, ты хочешь спать, а оно болит, и эту проблему надо решать, то есть, как бы, и вот эта проблема решается именно вот назначением как бы этих препаратов.
2: Ну, это уже такой вот депрессия, серьезный стресс, а я в большей степени такой вот, когда нервное напряжение, стресс, ну, скажем так, на начальной стадии. Так что путешествие, сменить обстановочку.
3: Да. Дыхательные методики.
2: Так.
3: Можно даже по Стрельниковой подышать, которая вообще для бронхиальной астмы была придумана, да. Но и там, в принципе, когда выдох становится удлиненнее вдоха, да, то снимается нервное напряжение. Да? Почему там говорят, надо, допустим, взять какую-то трубочку и через трубочку дуть, да, потому что и вот удлиненный выдох. Есть, допустим, методики у Шульца, у такого психотерапевта, есть методики аутогенные. Да?
2: Ну, то есть это реально работает, дыхательные,
3: методики,
2: да?
3: Методики реально методики? Работают, да. Аутогенные тренировки, да, то есть там. Ну, ими, конечно, надо обучиться, можно и самостоятельно, на самом деле, ими обучиться, вот, но там суть в том, что, в принципе, за 5 минут, если ты сядешь в определенной позе, да, там определенные, как бы, для релаксации слова используются, то ты разгрузишься, то есть, но тут важна тренировка, то есть, с первого раза оно не получится,
2: я сразу говорю, да.
3: То есть, это вот научить организм, да, настраиваться и быстро встраиваться в этот вот процесс релаксации. Тогда да, вот, будет хорошо. Почему? Поприседать. Возьми, поприседай. Добавь как бы...
2: Физически.
3: Да, да, да. Сожги кортизол. Вот. Потому что все равно это стресс, это гиперкортицизм, это избыток кортизола. И тогда сожги его. Каким образом? Физической нагрузкой. Дай нагрузку, и, в принципе, ты отвлечешься, и плюс разгонишь кровь, и голова яснее станет. То есть это реально факт, работает.
2: К сожалению, время нашего эфира вот заканчивается, а вопросы мои не заканчиваются. Последний вот задам такой вдогоночку вопрос. Вы вообще сам из Костомукши, да? Вот с каким настроением, может быть, вернулись в город своего детства, в город своей юности?
3: Замечательно, на самом деле. Нет, мне Костомукша всегда нравилась. Мне особенно нравится Костомукша зимой.
2: Так.
3: Вот. Я всегда, когда приглашаю людей в Костомукшу, я вижу остальные районы, особенно, ну, зимой тоже покатался, это полнейшая грязь. Как только заворачиваешь за туда Качкому, все, это такая вот снежная, красивая, да, такая, такой город. И вот у меня всегда вот такое воспоминание перед глазами. Да, снежная,
2: белая красота.
3: Да, чистая Костомукша.
2: Спасибо вам большое. Я надеюсь, вы придете к нам еще, потому что вопросов очень много. Тема очень интересно, к сожалению, актуально, к сожалению, потому что, ну, сложные такие болезни, и они молодеют, и все больше и больше людей подвержены им. Но, тем не менее, я надеюсь, что вы как-то вот найдете еще время прийти к нам и продолжим разговор. Возможно, у вас будут еще какие-то рекомендации, советы, чтобы, ну, понятно, что в рамках эфира не поможешь всем, но, возможно, где-то вот какое-то направление для размышлений людям все же дадите в таком вот массовом, скажем так, да, порядке. Спасибо вам большое. Николай Николаевич Королёв сегодня был на студии, заведующий неврологическим отделением межрайонной больницы. Я желаю, чтобы вам как можно больше ваших пациентов выздоравливали, да, по крайней мере, адаптировались к новым условиям. Ну и чтобы глаза у вас, у ваших коллег, в общем-то, горели, несмотря на сложность вот вашей работы. Спасибо большое.
3: Спасибо вам.
0: Еще не вечер! Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
8: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Компани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию оператор производственной линии. Опыт не нужен. Обучим на рабочем месте. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, сменный график. Звоните 921-528-8200. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
9: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 18 часов. Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Ситуацию с топливом обсудили в правительстве России. Владимир Путин во время совещания сообщил, что сегодня на максимуме используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов. Задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздние сроки. В июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели. Правительство создало специальный штаб по ситуации с топливом, который работает в круглосуточном режиме. А тем временем появилась интерактивная карта АЗС России, которая показывает, где, в том числе и в Карелии, есть бензин. В сложившейся ситуации водители сами помогают друг другу, создавая чаты, где обмениваются информацией. В России создали интерактивную карту, по которой можно посмотреть, где есть бензин на заправке в вашем регионе. Также на сайте указывается, есть очередь или нет. Однако внимание водителей обращает, что сайт создан на основе пользовательских данных, а не официальных. Трое карельских бойцов СВО возвращены из плена. В пятницу из плена были возвращены 160 российских военнослужащих. Среди спасенных трое жителей Карелии. Об этом сообщил омбудсмен республики Дмитрий Егоров. Сейчас они находятся на территории республики Беларусь. Им оказывается вся необходимая помощь. Уже связались с родственниками, которые подтвердили эту информацию. Россияне с 1 июля начнут получать пособия без заявлений. Социальный фонд начнет рассчитывать отдельные выплаты напрямую по данным индивидуального лицевого счета россиян, исключая необходимость запроса сведений у работодателя. Об этом сообщает РИА Новости. Речь идет о выплатах по больничным листам, пособиях по беременности и родам, ежемесячных пособиях по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также о единовременном пособии при рождении ребенка. Фонд будет рассчитывать выплаты на основе данных, которые уже хранятся на индивидуальном лицевом счете россиянина. Социальный фонд обратится к работодателю в том случае, если в системе обнаружится нехватка каких-либо сведений. Мера направлена на упрощение взаимодействия граждан с ведомством за счет проактивного использования уже имеющихся в системе данных. Сегодня в Костомукше перекроют улицу. По информации администрации Костомукши, с сегодняшнего дня часть тротуара улицы Антиканина от перекрестка с улицы Ленина до Додо Пиццы будет закрыта в связи с проведением ремонтных работ. Ограничение будет действовать до окончания производства работ. Жителям предлагают планировать свой маршрут заранее. 4 школьника из Карелии сдали биологию на 100 баллов. Так, в числе выпускников, набравших наивысший балл, стала костомукшанка Анастасия Королева из школы номер 3. Для Анастасии это второй высший результат. Ранее она набрала также 100 баллов по химии. В Костомукше будет новый скейт-парк. Его возведут на уже существующей площадке в районе спорткомплекса «Гипроруда». Решение об этом было принято в конце недели на встрече руководства города, генерального директора карельского АКДШ Максима Воробьева, активной молодежи и вице-премьера правительства Карелии, куратора Костомукского округа Ларисы Подсадник. Об этом пишет 64-я параллель. Общая сумма работ – порядка 13 миллионов рублей. Монтаж первого модуля запланирован на август. Сюда приедут подрядчики, которые делают скейт-парки по всей стране и уже на месте определяться, какие именно элементы нужны в первую очередь. Лариса Подсадник уточнила, что это только первый этап работ. В будущем скейт-парк будет прирастать новыми модулями. Скейтбордист Максим Потанин, который давно уже продвигает идею создания скейт-парка в нашем городе, возглавит инициативную группу ребят, которые увлекаются катанием на скейтбордах и самокатах. Доверенным лицом, куратором, ответственным за взаимодействие с молодежью и подрядчиком, выбрали директор спортивной школы Виктора Пронько. Вызов Лиминкянина принят. Одним из центральных событий фестиваля «День молодежи» в Костомукше стал вызов Лиминкянина – спортивно-развлекательная гонка по мотивам корейского эпоса «Калевала». Это проект один из победителей грантового конкурса «Творчество регионов» благотворительного фонда «Доброта Севера» и при поддержке компании «Северсталь». Участники должны были приготовить костюм, связанный с «Калевалой», чтобы отправиться в плавание. На старт вышли 9 смельчаков, среди которых двукратная олимпийская чемпионка. чемпионка Анна Багалий. В состязаниях нужно было не только быстрее всех преодолеть дистанцию, но и продемонстрировать свою меткость. В середине пути участников ждала остановка на стрельбу. Нужно было из лука попасть в мишень, в качестве которой выступил закрепленный на катамаране нарисованный лось. Быстрее всех на финиш среди мужчин пришел Алексей Володин, среди женщин – Анна Багалий. Они получили главные призы – сабборды. Костомукшанин Михаил Сердюков стал первым на железной дистанции в 226 километров. Команда триатлонистов из Карелии успешно выступила на фестивале «Энергия русского севера-2026» в Череповце. Участникам предстояло преодолеть экстремальную железную дистанцию. 3,8 километра вплавь, 180 километров на велосипеде и 42,2 километра бегом. Всего 226 километров дистанции. Михаил Сердюков прошел всю дистанцию за 9 часов 36 минут. И это лучшее время в его возрастной категории. В абсолютном зачете у костомукшанина четвертое место. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня облачно с прояснениями. Возможен небольшой кратковременный дождь в течение дня. Температура воздуха плюс 16, плюс 20 градусов. Ветер незначительный, до 3 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, воздух в Костомукше прогреется до плюс 21 градуса. Сохранится вероятность небольших дождей. И ветер будет до 9 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы. Мы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Тыком-сервис на постоянную работу требуется. Энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сезами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85.
6: Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателя ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателя ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-12-42.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.
2: Упадет твоя тень, где балует лунный свет.

От тебя до ненависти шаг. Дай пройти мне его не спеша. Я устал про нас с тобой писать.

И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слез.

0: знаешь, обо мне напомнит он.
1: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шопперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
2: Да, здесь есть все, что нужно.
3: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: работников. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Кинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
3: Где мои снасти?
2: До чего дошел прогресс? Теперь, придя на рыбалку, можно сразу проверить, а есть ли вообще здесь рыба. Речь идет о видеоудочке. Тонкий, как леска, электрический кабель наматывается на катушку и подключается к экрану, закрепленному на специальном удилище длиной 2 метра 70 сантиметров. Ввиду некоторых особенностей работы катушки и крепления кабеля, удилище необходимо купить сразу с камерой. Кабель выдерживает нагрузку до 40 килограммов. Весит камера всего 12 граммов, она же выполняет и роль грузила. В набор входит поплавок, способный удерживать камеру на определенной глубине. Он легко крепится к проводу в любом месте и снимается при окончании использования видеорыбалки. Для драйва можно закрепить перед камерой крючок с наживкой. Кино работает от встроенного аккумулятора, которого при полной зарядке хватает до 7 часов работы. При необходимости можно запитаться во время рыбалки от любого внешнего USB аккумулятора. Длина провода 15-25 метров. Для тех, кто дружит с компьютером, увлекательной функцией видеоудочки будет видеозапись происходящего под водой. Моменты с рыбой можно легко найти, вырезать и поделиться ими с друзьями. Теперь-то уж вам не придется разводить руки, показывая размер пойманной рыбы.
3: Ух, хорошо.
2: Немного об обратной стороне запрета спиннинга. На одном из забугорных европейских озер судак длиной 70 сантиметров и весом 8 килограммов атаковал двух купальщиков, нанеся им 10-сантиметровые раны. Их отправили в больницу. Но местный полицейский доблестно этого злобного судака изловил, приготовил и угостил пострадавших туристов. Ну, типа компенсировал неудобства. Но надо заметить, что бедный судак пострадал за свою самоотверженность. Ведь в это весеннее время он наверняка охранял гнездо с икрой. В такие периоды его отличают отвага и повышенная агрессивность к потенциальным обидчикам. Так что восхищаться поступком полицейского вроде и стоит, но ведь судак, как настоящий отец, защищал потомство от нетрезвых любителей водных процедур и погиб, даже не превысив пределов необходимой самообороны. На сегодня все. Ни хвоста, ни чешуи.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазин.

0: Реклама на местном радио.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
4: Звоните 5-20-09.
5: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Алло.
1: Алло.
0: Да.
1: Привет.
0: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
0: Молли.
1: Молли.
0: Молли.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – базовый минимум. Модный эксперт Наталья Семенова раскрыла универсальный способ создать идеальный гардероб. По ее мнению, умный гардероб должен состоять из неслучайных вещей. Они сочетаются с другими и помогают решать реальные задачи в жизни. Даже самый практичный гардероб не должен состоять только из базовых вещей. Ему нужны детали, которые задают характер образа, уверена Наталья. Это может быть качественная сумка, палантин, ремень или другое выразительное изделие. Такие вещи работают как акценты. Они собирают образ и делают даже простые комплекты более цельными. Кроме того, стилист рекомендует избавиться от лишних изделий, которые годами висят в шкафу и надеваются в исключительных случаях. Оставшиеся же предметы гардероба должны легко между собой сочетаться. Обычно удобную систему создают за счет спокойной цветовой палитры, понятных форм и вещей, которые поддерживают общую стилистику. В результате меньше времени уходит на выбор образа, а необходимость покупать что-то под конкретный случай возникает реже, подчеркнула эксперт. И напомнила, что умный гардероб не требует полной перестройки каждые несколько месяцев. Его база остается актуальны независимо от смены трендов. Сезонные изменения могут касаться лишь отдельных деталей, более теплых материалов, аксессуаров или вещей для конкретной погоды. Но основа продолжает работать годами, независимо от веяний моды. Вдохновиться на создание своего практичного и универсального образа жителям нашего города предлагает магазин «Элегант». Богатый ассортимент брюк из денима на разные случаи жизни. Джинсы, пожалуй, это самая удобная вещь гардероба. Они могут быть разными по стилю и качеству, но неизменно модными. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» большое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда «Regina Bottini». Все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 на местном радио.
1: С увиньи к тебе получаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 304-100-103-300-232.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: На барабане сектор приз. Но ты снова выбираешь деньги. Поехали со мной, только оденься.
1: Холо-холо, стой.
2: Холо-стой.
1: Бакс Банни. Холо-холо, стой.
2: Холдо.
1: Мы на баре.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого. От ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати. Изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости. Возможна рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефоны для заказов и справок 921-227-44-86. Доставка. Такую рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ННН 100-401-9406, ОГРН 119-101-001-663. Втыком сервис на постоянную работу требуется энергетик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, машинист крана, крановщик. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами, доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки, отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акций уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно. Салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня, вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-168-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда. Научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2, ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года, возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев, дом 2. Вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис» ремонт стиральных посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, дом 12, подъезд 6. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19 часов. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

кажется, ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликованы цены на «Волгу C50». Седан будет доступен в трех комплектациях. Базовая с двигателем на 150 лошадиных сил стоит 4 миллиона. У нее светодиодная оптика, круговой обзор и бесключевой доступ. Версии с мотором на 200 лошадей стоят от 4 миллионов 200 тысяч. И комплектации у них более продвинутые. Solers выводит на рынок новую линейку легких коммерческих автомобилей – SF5. По сути, это новое поколение на смену SF4. От предшественника новинка отличается версией на автомате. Это классическая шестиступка с гидротрансформатором. Версия на механике тоже осталась. Также есть новые опции и увеличена локализация. Половина электромобилей не проезжают заявленный запас хода. В Норвегии провели крупное исследование по 24 популярным в Европе моделям. Целый ряд известных европейских, американских и азиатских производителей завышают результаты. А вот китайский XPeng X9 проехал аж на 60 километров больше, чем заявлено. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Jolion. Снаружи самый популярный у нас иностранный кроссовер не изменился. Видимо, в концерне решили, что машина и так хорошо продается. Менять внешность незачем. Зато динамика улучшилась благодаря модернизированному двигателю. В салоне мультимедийка с новой, более понятной операционной системой и несколько новых фишек. Подробнее о том, что нового у Havail Jolion, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: на крючок.
1: Как рыбка, очень мило,
0: только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину, но только не мое.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.
1: Мы гуляли по крышам Питера, укрывались от дождика с ветером. Кстати, кофе был отвратительный, кстати, ты была восхитительна. На мне

0: кстати, ты была восхитительна.
1: Вечер падал за дома, укрывая нас тихим светом. Здесь такие облака, как будто кто-то пыхнул в небо. Злые тучи разбежались от нашего тета-тета. Знаю, так же навсегда ты запомнила это лето. Сюжеты банальных драм стали частью наших историй. Принцесса и хулиган, здесь все ясно без спойлеров. Мы с тобой хоть на Невском и также на Малой Бронной. Всегда найдем свое место, пусть холодно, но прикольно. Мы гуляли по крышам Питера, как герои кино на любителя. И плевать, что потом скажут.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: город на одной волне. Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету
0: на местном

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, но человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

Кто сказал, что пацаны не танцуют? Я с ней стал тем мужчиной, который танцует. Кто сказал, что мужчины не плачут? Она подарит мне детей, я заплачу.

всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош, я подарю любовь. Хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104.

Знаешь, боль иногда возвращается, чтобы снова сделать нас сильными. Даже сказки внезапно кончаются и становятся грустными фильмами. День за днем все темнее, ночь каждая. Пустота, как последствия выбора. Но я знаю, есть что-то важное в каждом моменте.

0: стакан в груди.
1: Местное радио.
2: Весь город на одной волне.
3: Это альбом простой. Все реально в этой жизни. Мечтайте.

0: Встречай лето вместе с любимым радио 104 FM.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.
2: Смотря на лужи, мечтали мы об океане, чтоб на двоих у нас одно дыхание. Ты должна рядом быть, и это по-любому. Ты должна рядом быть, и это аксиома. Я что-то с мыслью о любви поверит даже пьяным. Не в красоту влюбляются, влюбляются в изъяны. Мы с ней кричали тост, мысли кричали сос. Но знаешь, есть один простой вопрос.

точно. Но это лучше, чем бесконечно проверять почту. Хоть я и скучаю, не очень будет приятно видеть твой почерк. Ты ждал меня до утра, я не пришла и поворачивала все в пользу себя. Я с тобой с небоскреба и с моста, хотя я вру, нет, я бы не

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши пьяные переписки. Ты же знаешь, они самые искренние. Ты меня в клочья, я тебя молча прошу, звони мне.